0: Vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Я говорю, мама, the John Humphrey Center for Peace. He said, "Игатик, I mean human rights." И вы сами сказали, вот тема, там то обвинение на нем строится, а вы ячек. Я веду ценам human rights advocacy training. И вот тема, где стабинаник. И вот спекум October 6th, иско айнанью, а вы ячек. И вот я говорю, никак не говорю, то тичек. Так и сказано, а мы вау, гигоя, и вот так. И вот мы на нем на networks, и то ичек. Вами на вот так, гигоя, а вот тичек, а на есе, ты тису ичек, и говорю. Я говорю, она нам advance the rights, и то ичек, ман. Я говорю, нам вот цена нам community barriers, и сады хатаго. И вот мы не вот так, не вот так, как питая, а вот нам вот цена нам foster collaboration, и сады хатаго. И вот там, как я все стану, а вот си, Tuota sitä ei kikoja. Hän ei hutsikaan nuhtii sua vahtamaan. Nää katsiaan ihmistä hikiskaa. Mitä ei tehtämään. Joka ei se minä nyt olkoon. Limited subsidized spots. Itta kun nää hikotti. Joka minä ajaa training costs minä ne hikiset ikätäko. Joka ikuttaa minä kikas niin ennen certificate. Kiisi tuottamaan oma. Joka kiis minä olisi mistä hikikoja. Aga hutsikuttaa kikoikin nuhtiikin. Kiitin. Tiedän, kiitin tuosta. Tämä on mahtavaa patsitsikani. jhcenter.org.
2: Real People Radio. NBC Muskeg Lake.